улыбаясь Дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился.

мне улыбнется далекий баскот, а там такой же веселый народ. Там много теплых, уютных и светлых квартир. Там есть у каждого свой балкон и сортир. Улыбаясь Дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку и

штука, на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. Какие люди, какой здесь народ, какой надежный здесь морской флот.

Шо ви знаєте, надо Одесу беречь. Улыбаясь дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. Улыбаясь дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.
1: Он молчал, когда уводили жену, и когда обесчестили дочь. Он как овощ лежал у болезни в плену и не знал, чем он может помочь.

Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM. You know you drive me up a wall, the way you make good folks.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

начало нового часа на Радио 40. Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: спит, уткнувшись носом в руль. Кто-то прячет в бардачке глаза.
1: Эй, братуха, Миша!

0: Привет, ребята, я Александр Ф. Скляр. Слушайте мои песни на Радио 40.
1: Рассветы, закаты, дорог, череда, шумят самолеты и гудят поезда. Волною качает заснувший вагон. Мне снова не спится, я снова в дорогу влюблен.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
2: Слушай удары своего сердца.

105.1 FM. Радио 40. Начало нового часа на Радио 40. Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет. «Радио 40». С нами пришла весна.

0: Всем привет, я Алексей Горшенев. Слушайте наши песни на Радио 40.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с

0: самом сердце тук, тук в самом сердце тук, тук в самом сердце тук, тук в самом сердце тук.
1: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
2: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Радио 40.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
2: Радио 40. Радио с характером.

0: Радио 40. Радио с характером.
1: В ногах пылить полумертвый пруст, котом избитый, молодым и рьяным, а дождь в ведре наполовину пуст, а мир вокруг наполовину пьяный. На стенке ива клонится к воде китайского коза происхождения. Жива ли ты, Русь, а может, снишься мне? Ох, погулял я в

Неужто с нами это навсегда? Мы ждали чуда, но куда все делось? С грехами лажа, полная беда. Отдал попам оставшуюся мелочь, где рваный дьяк размахивал собой.

моей харизмы странной полудикой. А я молчу, во мне течет Нева, холодная, со вкусом ежевики. Живая Русь, не ты, а мы во сне. Пускаем слюни, счастливо и смирно. Москва в свету, а москвичи в говне.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.
1: Домой!

тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим

этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

просто музыка, просто слова.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ, базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
8: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
9: Твоего сердца.
10: Радио 40. 105 и 1 FM.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Радио 40». С

0: Реклама на радио 40.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-uncar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Uncar Auto Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону. Телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
4: Tenet T7, лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги, 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор прогноза погоды — стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
5: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
7: С тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
4: Телефон рекламной службы 58 88 88. 105.1 FM. Радио 40.

мороз. И узоры мелом на стекле

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
3: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
6: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
7: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-uncar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Uncar Auto Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону. Телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Tenet T7, лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Прогноз погоды на Радио 40.
13: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
14: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
13: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
15: Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Радио 40.
1: Привет всем большое.
2: Здравствуйте.
1: Мы группа Brainstorm. Здорово, что вы есть. Да будет хорошая музыка. И слушайте наши песни на Радио 40. И там...

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Вы слушаете «Радио 40».
1: От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
2: А похоже, вы сами можете.

0: Спасибо, родные!
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Телефон рекламной службы 58-88-88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
8: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
10: С тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: началом нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.
1: That's right.

0: Реклама на Радио 40.
1: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
2: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. В Ankar Auto Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
7: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 58 88 88.
1: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
5: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
6: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
4: Телефон рекламной службы 58-88-88.
5: С тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем, на ветру пусть дождем.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
3: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
6: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
7: Телефон рекламной службы 58-88-88.
8: Прогноз погоды на Радио 40.
9: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев Клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
10: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
12: С тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Радио 40 в твоем ритме. 105.1 FM.
1: Стакан дун один.

0: Реклама на радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Телефон рекламной службы 58-88-88.
4: Прогноз погоды на Радио 40.
5: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП».
6: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
5: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
3: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Почувствуй пульс рок-н-ролла на 105.1 FM.
1: Было время разбрасывать камни, было время смотреть вперед, было время играть словами, было время идти на взлеты.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Радио 40». С нами
2: пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «вилси.ру».
2: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 58 88 88.
5: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.
1: Вероятно.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО «За Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
4: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
6: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 58 88 88.
8: Прогноз погоды на Радио 40.
9: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
10: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
12: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM. И на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: что потом?
1: А что потом?
0: Тяжелые пошли времена. Гулял, выпивал, кричал по ночам. В потолок из пистолета стрелял. Я понимал, что я падаю все ниже и ниже. И вот,

0: Hey, you rock.
1: В ритме твоего сердца. Радио 40.
2: Здравствуй, мама, у меня все хорошо. Здравствуй, мама, у меня

0: Реклама на Радио 40.
1: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
3: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

на голодном дне. Два отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди.

лодка спит, но как далеко до земли. После о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо?

0: квартира номер 15 на радио 40.
1: No, like this.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
4: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Телефон рекламной службы 58-88-88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
8: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
9: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

Начало нового часа на Радио 40. Радио 40. С нами пришла весна.

beats. They were racing. Freedom. He was chasing.

0: Радио 40. Радио с характером.
1: В кукольный театр всех карлик приглашал. Кто вечером придет, тот со смеху умрет. Будет вам очень-очень хорошо. Деньги не жалей, богатей. Вечер.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматология «Шевелев Клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: «105.1 FM. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Квартира номер 15 на радио «Сок».

Clap your hands and stand with me! Keep on!

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

колени предательски подкосились, и слабость наполнила все тело. И если бы кто-то стоял со мной рядом, он бы спросил, отчего ты стал таким белым. Мозг лихорадочно просчитывает варианты и выдает ответ: вариантов нет. И сквозь тьму, что меня окружило, последним лучом пробивается свет. Ведь всегда есть надежда на чудо. Слышу смех, от которого дрожь до гостей. И раз ничего не осталось, то я надеяться буду, что подоспеет помощь верных друзей. Их смелость, отвага не значит бесстрашие. Бесстрашные гибнут с улыбкой на устах. Нет, смелость — это всего лишь возможность понять и преодолеть.

0: твоих больных фантазий в темном лице.
1: Начало нового часа на Радио 40.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Радио 40». С нами
3: пришла весна.

тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.
1: Не летают

0: ощущать тебя.
1: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет. Лучшие хиты мировой рок-музыки. «Радио 40».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.
1: Начало нового часа на Радио 40.
2: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. «Радио 40».

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.